0: затрыманы Алексей Хлястоў. Паводле яго жонкі, спявак знаходзіцца ў ізалятары на Акрэсціна.
1: У 21 годзе Хлястоў патрапіў у так званыя чорныя спісы артыстаў, якія не падабаюцца ўладам. Аднак не разгубіўся і пайшоў працаваць у таксі.
0: І Хлястова таксіста беларусы падтрымалі. На промнях падтрымкі артыст ладзіў онлайн-кватэрнікі, дзе спяваў свае песні. І рэжым гэта не пакінуў без увагі. Бо зорка ў нас у краіне мусіць быць адна, і вы ведаеце, як яе зваць.
1: Карацей, у апошні час Хлястова цягалі па ДАІ і губазіках. Пра гэта ён расказаў у відэа, якое запісаў на выпадак затрымання. Там жа ён заявіў, што ніякіх супрацьпраўных дзеянняў не здзяйсняў і папрасіў тых, хто адказвае за справядлівасць у Беларусі, звярнуць на гэта ўвагу.
0: Дык у чым памылка Хлястова і чаму ў краіне ў апошнія дні адбываюцца масавыя ператрусы?
1: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і галоўная рэдактарка выдання «Плана Б» Вольга Лойка.
2: Кожны дзень прыходзяць навіны, там нешта там затрымалі, там некага судзілі, там некаму працягнулі тэрмін знаходжання і гэтак далей. Ну, это вот так вот неяк апошнім часам на такім узроўні, ведаеш, там над зямлёй, так нізэнька-нізэнька так вот да. Это ўсё адбывалася. І тут вот навіны канкрэтна пайшлі рэйдам па сваяках тых, хто вымушаны быў з'ехаць за мяжу. Ну, то бок, людзі за мяжы. Яны пайшлі дэманстратыўна чмарыць там сваякоў, чагосьці дамагацца, праводзіць ператрусы ў кватэрах людзей, якіх яны самі вызвалілі і самі выкінулі з Беларусі. Я пра таго ж самага Лапковіча, да. Да прыкладу, і іншых, я так думаю, што таксама ёсць. Дэманстратыўна. Сітуацыя з Алексеем Хлястовым. Вот навошта сядзіць сабе спакойна? Вы і так яму там абрэзалі ўсе магчымасці жыць, выступаць, хай сабе не на гэтых сваіх акцыях за Беларусь, а хаця бы проста там дзе-небудзь у караоке-клубах. Таксама не мамахчы. Для чаго?
3: Слушай, ну это всем нам очень чёткий сигнал, да? Мы мало, чтобы мы уехали. Мы должны заткнуться. Ну вот так, если по-простому совсем, да? Все, включая нас всех здесь, Хлястова там, а нечего. Тиктоки он записывает, интервью он дает, черные списки он рассказывает. Да, вот в России хорошая практика, да, запретили упоминать про запреты, да, так и здесь. Фактически, репрессии внутри страны масштабные сейчас осложняет вот эта большая сделка, да, ну, американцы и так выглядят довольно странно, честно говоря, да, вот они там обнимаются с ним, рассказывают там, какой он молодец, да, и вот в тот же день прилетают новости вот об этом вот всем, да, поэтому это такие репрессии, которые они направлены в основном на нас. Ну, просто потому, что мы вряд ли сейчас будем жаловаться Коулу, что нас тут обижают. Просто потому, что мы ждем, когда освободят людей, которые сейчас находятся в колониях. Да? А во-вторых, их задача нас заткнуть. Ну, вот просто так, очень просто и так далее. Вот то, что они говорят, там, это профилактический рейд. Да? Ну, смотри, вот если ты сидишь в Беларуси, и к тебе пришли с профилактическим рейдом. Ну, тебя напугали, ворвались, значит, всех домашних на уши поставили, лицом в пол положили. Ну, и сказали, Дим, ты так больше не делай. Да? Ну, шансы, что ты кому ты об этом расскажешь. Собственно, да, если нет нас здесь, за пределами страны, да, ну, побухтишь тихонько, скажешь, что это, слушай, пугают, душат, ну, все, да. А если ты выехал, то какой смысл? Какой смысл мне молчать, что продолжают кошмарить там меня, моих знакомых, моих коллег, да, ну, никакого смысла уже нет. Попытки давить имуществом, они очень смешные, да, ну, просто потому что, ребят, так я туда все равно не вернусь, пока там не станет нормальная страна. Ну, я все равно этим не воспользуюсь, да. Вы чем больше меня загоняете в ту ситуацию, когда терять мне абсолютно нечего, ну вот я буду защищаться, да. И поэтому не молчат наши коллеги, к которым опять приходили там за последние 2 недели, наверное, ну вот к очень большому числу людей, в том числе с профилактикой за то, что они якобы сделали там в 2020 году, да. Ну, не получится. В итоге, извините, но когда вы беседуете с Коулом, для всего мирового сообщества он выглядит исключительно странно, да? Потому что новости о том, что в Беларуси продолжаются репрессии, они никуда не деваются. И заткнуть людей, ну, прям совсем не получается, да? Ну, на самом деле, конечно, ну, лучше мочить нас, чем тех, кто сейчас внутри страны. Это правда, да?
2: Слухай, с одного боку, то бок все одно молчать не будут. Вот я послухал выступ Олеся Беляцкого зараз на конференции по политзняволенных у Вильни. Он конкретно кажа про репрессии, он конкретно закликая сусветную супольность не спыняться у тиску на режим и так далее. Ладно, может, там умовный кол, там вот нас с тобой не почуя. Ну, Беляцкого-то и он почуя.
3: Послушай,
2: я не молчать не буду.
3: Мы прошли очень большой путь. Да? Мы научились говорить об этом так, что американцы это услышали. Да? Это не один человек, не пять, не один офис. Это была большая компания, очень большая компания. Но мы не будем дальше молчать. Если будут кошмарить наших близких, не если, а потому что. Да? Молчать никто не будет. Ну, это уже не получится. У многих людей уже пути назад нет на самом деле.
2: И все одно это отбывается. И вот это отбылось, и как бы я не один комментарий прочитал у таким стиле, что ну, скерованы до тех, кто выступая за необходимость там снятия санкций, диалога, у всего остатнего, про там деля вызволения политвязня. Ну что, это уже початок отлиги, это уже как бы диалог, ти это еще не...
3: Это маневры, да? Лукашенко не умеет диалог. С Лукашенко диалог не получается просто потому, что он не умеет, не хочет, потому что, ну, старого президента новым трюком не выучишь, а когда он еще и не совсем президент, то его вообще ничему уже не выучишь.
2: Только это вот такой добрый отказ на слова, которые прогучали тут у нас у студии от Насты Костюговой, про то, что я прогнозую снижение уровня репрессий.
3: Послушай, мы с тобой не раз говорили, что репрессии будут под ковер заметаться, будут пугать. Да, не будет там громкого дела, где, значит, там всех по 130-й сейчас на 10 лет мы посадим, да, за разжигание или за оскорбление и так далее. Дела будут точечные, много будет административок, окрестина заполнена, переполнена, будут душить всех, вот всех, кто будет в этой студии, будут душить, да. Ну, просто потому, что нас душить, в принципе, довольно удобно, потому что нас просто нет, да, а заочно с нами можно делать буквально все, что хочешь, да. Ну, и это все-таки ниже радара американцев получается. Ну, потому что спасать живых людей, да, безусловно, но спасать там того, кого пугают в Беларуси, ну, они точно не будут, да. Я просто не очень понимаю дальше, как они планируют. Ну, сделка – это начало, да. Это то, что вы должны получить и потом использовать какое-то время, да. Вам все равно придется остановиться, если вы на эту сделку рассчитываете, да. Ну, вы можете без конца набирать людей, но, во-первых, это люди уже скорее ваши, извините, чем какие-то другие. Это достаточно безобидные люди. Все сколько-нибудь обидные люди уже по эту сторону, да, или в тюрьме, или за границей. Все, кто не готов молчать, к примеру, да. Из Беларуси сейчас может себе позволить что-то сказать фактически один Статкевич, да. Ну, и то, потому что его кейс особенный, и то, потому что пока так удобно, и то, потому что, да. И его объединительный потенциал не очень высок, да, и можем даже показательно ему разрешить там всех критиковать, тем более, что если он там будет критиковать Тихановскую, так может еще и даже и неплохо, да, нам в пользу. Ну, сколько-нибудь серьезно сейчас из Беларуси обсуждать там суверенитет, экономику, национальный вопрос, да, ну, ничего невозможно оттуда обсуждать. Только здесь это все. Ну, знаешь, я еще раз оценила нашу важность все-таки, да. Вот ей-богу, да, 6 лет продолжать нас всех преследовать, тиранить, душить и так далее, это надо прям серьезно иметь намерение.
0: А вот что про ситуацию с затриманиями у темлику Алексея Хлястова думает блогер Александр Кнырович.
2: Александр, я не ведаю, як тут вот нават задать пытанне з гэтай нагоды, але у мяне просто няма эмоцый. Мы с Алексеем там у свой час недзе перасекаліся, і я не з'яўляўся прыхільнікам яго творчасці, але тым не менш ён рабіў сваю справу годна, потым павёў сябе таксама годна як чалавек. І вось тое, што адбываецца з ім зараз, вот чалавек пайшоў працаваць у таксі, спакойна працаваў у таксі, калі яму закрылі дарогу на сцэну, унеслі так званыя чорныя спісы, якія ўжо фактычна колькі рэжым Лукашэнка існуе, ну амаль столькі гэтыя чорныя спісы існуюць, там плюс-мінус. Тым не менш, вот гэта што? Гэта прыкмета таго, што там адліга пачынаецца, што можна дамаўляцца з рэжымам, што как-то вот старонкі пераварачваюцца, ці што? Каем Коула.
4: Ну, конечно, вы задаете пытание у самую, трапляете туда, куда ожидали потрапить, потому что вось такие выпадки и вось такие здарыния, которые амаль штодзённо отбываются в Беларуси, ставить пытание, а богу ли, можно домовляться с Лукашенко. Ну, об чем? И, конечно, вось жорсткая позиция об том, что никаких перемогов с режимом, покуль яны вось гэта вось робить, да, и она, конечно, вельми легко знойдзе подтрымку гледачэй Еврараду и богу ли, знойдзе подтрымку у всех, кто за этим назирает. Раз вы, не то, что с нами, потому что, ну, какие Алексей Хлестов там, это самый революционер, экстремист и демократ. Да не. Як большинство людей, которые выходили на улицу в Беларуси, не, яны не плановали штурмовать резиденцию Лукашенко и не собирались робить ничего незаконного. Яны собирались сменить владу демократичным шляхом. Ну, проголосовать, и как Лукашенко сошел, пришел інший президент. Ничего іншого, ничего незаконного не было у них в планах. Як и зараз нема. Амаль ва усіх. Есть некоторые, якія гарачыя головы, но их вельми-вельми не шмат. Может, які 1% есть. И вось тое, что зараз отбывается, гэта ж справа не одного Алексея Хлестова. Мы ж назираем, як Стасевич не может вернуться у белорусских футболах. Это зорка белорусского футбола. Лепший гулец у некие часы и легенда Батэ. И ему забраняется там некий министр, раховник Лукашенко, забраняет человеку, які зарабіў для краіны у десятки разоў больш, чым гэты ахоўнік. І ён яму забараняе. Ён вырашае, хто будзе гуляць, нехта вырашае, хто будзе спяваць, нехта вырашае, хто будзе рабіць ці не рабіць на гэтым прадпрыемстве. І ведаеце, што я ў гэтым бачу? Не тое, што гэта загад Лукашэнкі, таму штодзённы. Не, працуе машына. Рэпрэсія. Яна працуе. Яе ніхто не спыняў. Прыезд Коула ніяк не ўплывае на працу Губазіка ці на працу КДБ. Іх запустили в 20-м годзе, в 21-м годзе. Яны паехалі. Ад таго, што нехта вядзе перамовы з Лукашэнкам, а то, што Лукашэнка там віляе хвастом сваім, как бы з кімсьці там падносіць там водку, ці камусьці гарэлку, ці камусьці нешта яшчэ робіць, і вось гэтыя знешнепалітычныя гэтыя гульні, такі дэнсінг ад Лукашэнкі. Гэта ніяк не ўплывае на тое, як працуюць гэтыя органы. Пакуль не будзе каманды зверху, так стоп. Прычым я бачу так, ведаеце, Зміцер, што яна не можа быць частковай. Вось не можа быць каманды. Не, вы Хлестова, калі ласка, не чапайце, а затое вось некаго іншага чапайце. Прайшло сапраўды 6 гадоў. І калі нехта не жадае перагарнуць старонку, то гэта сам Лукашэнка першую чаргу. Ён кожны раз на кожным выступе перед сваімі гэтымі кажа пра 20-й год. Я гэта яго, мы яго напалохалі, вельмі, вельмі моцна напалохалі. Вось. І ён запалоханы, і ён гэты чалавек, які не можа перагарнуць гэтую старонку. Вось такі ён вельмі, вельмі слабы, як піў іншы спявак, не Алексей Хлестов, у Нойса МС, да? Хранімы ОМОНам, беснежны мент і очень чувствительны президент. Вот у нас, видите, очень чувствительный у нас президент.
1: Далее у программы «Еўразум».
0: Россияне набывают кватэры у Беларуси. Ці варта пераймацца?
4: Зразумела, что 160 семей у Менску не уплывают на культурную некие, на культурные некие з'явы. Яны, конечно, не заважны.
1: Супрацьстаянне Киева и Минска. Чым скончыцца?
5: Ставленне до Лукашенки – это менавіта пагарта.
0: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: кажуць, со сваім самаваром, а падпарадкоўваліся мясцовым традыцыям.
1: Каб... Прабачте, я вас перабью. Ну, у меня вот гэты момент есть до вас, конечно, пытанне за увага, тому что вось вы слушно кажете, и я себе, помните, памятайте 150 тысяч пакистанцев. Ну, и вось, это моя размова уже третий раз. Усявіць себе, Лукашенко ж марыць аб тым, што яны прыедуць і падымуць, ну, нема людзей, дзе нема людзей, у калгасе нема, на прадпрыемстве у калгасе. І ось ён марыць аб тым, што прыедзе такі, не некіка такі, які бегае, не, сім'я прыедзе, прыедзе сім'я. Уявіце, прыезжае сім'я, беларускі калгас, пакістанская, мужчына і, канешне, яго чатыры жонкі. Таму што ў Пакістане нажанство. Сапраўды, гэта там па законе. Як зменіцца той самы культурны ландшафт у беларускай вёскі, калі яны пабачаць вось гэта? Як думаеце?
0: Ну, нормально так, шок, асабліва калі іх прыйдзе некалькі сем'яў, напрыклад.
2: Аднак ці вераць аналітыкам, якія лічаць, што Пуцін цягне Беларусь у вайну, больш за тое ў вялікую вайну, дзе абараняцца давядзецца не толькі Украіне, але і краінам Еўрасаюза.
3: Вось што думае пра гэта галоўная рэдактарка выдання План Б Вольга Лойка.
0: Якія чаканні?
4: Не нравіцца мне гэта ўсё, абсалютна не нравіцца, да? Мне кажется, што каму-то снова величие начинае, извините, давить на центры принятия решений. Он уже чувствует, что он с Путиным сейчас эгегей, да, и вот он сейчас порешает, и он сейчас тут всех, да, там как там, не надо кричать, не надо верещать, сейчас я вам это самое, да. Я не знаю, насколько он дает себе отчет, что вообще происходит, и как его пытаются использовать, а способы его использовать как-то позитивно не просматриваются, да. Россия и Беларусь нужна только для того, чтобы с Беларусью случилось то, что не должно случиться с Россией, да. Это очень удобно, да, а этот нам зачем? А этого мы съедим, когда жрать станет нечего, да. Ну вот, очень удобно, да. Вот этот, то есть мы, Беларусь, это тот, кого съедят.
0: Ох, ты не выключаешь, ці нават наадварот, как бы прагназуеш, што вось гэты накал і падвышэнне градуса, яно можа перарасці да ўзроўню, калі там, ну, как бы, ну, у новую якасць перайдзе это ўсё, і эта якасць будзе не вельмі...
4: Абсолютно, я думаю, што, слушай, тут і Украіна не случайна нагнетает, а, в общем-то, довольно прямо уже говорит, што риски возрастают. Ну, это очевидно, да, как и количество провокаций, и любая из этих провокаций в развитии может быть использована для того, чтобы этот конфликт перевести в иную плоскость и втянуть Беларусь прямо напрямую, да.
0: Калі ўсё ж такі, ну, больш там паспрабаваць крытычна паглядзець, я там чую іншыя аргументы, ну, датычна Украіны, да прыкладу. Ну, канешна, як у Зеленскага чарговы карупцыйны скандал, трэба перавесці некуды стрэлкі, так вот он, давайте будзе тут Лукашэнку, Беларусь абвінавачваць, пераводзіць туды ўсю ўвагу. Скандал ёсць. Мы там бачым. А там как бы вот там літоўцам трэба нешта там, я не ведаю, там вырашыць свае ўнутраныя палітычныя пытанні, разнагалоссі, яны падвышаюць градус і істэрыю, як сказаў у нас у эфіры Павел Усаў, да прыкладу, істэрычная рэакцыя на вось гэты дрон, які нібыта ёсць, нібыта няма і гэтак далей. То бок, можа сапраўды там хто-то што-то вырашае свае там какие-то пытанні, а крайнімі застаюцца Беларусь и Беларусь.
4: Ну да, а ядерные боеголовки нам подбросили, да?
0: Слушай, про погрозу от вучения в Захад мы так само чули уже не один раз, там вся там Европа в боеготовность становилась, а ничего по вынику не было.
4: Слушай, ну не напрасно становилась, я уверена абсолютно, что лучше быть готовым к дронам, ко всему, да, потому что то, что возможно, мы в 22-м все выучили, да, я думаю, что где-то примерно в этой студии за день, за два, за три до нападения Украины на Украину полномасштабного. Я думаю, что здесь сидели у тебя эксперты, которые говорили, что, слушай, ну они же ну, не самоубийцы, не больные же люди, да? Ну не может этого быть.
0: Ну так оно и было. Да. Шрайбман потом пеплом в голову посыпал. Ну.
4: Послушай, ну потому что ты всегда все-таки мыслишь с точки зрения человека, который более или менее вменяемый, потому что прогнозировать для людей с диагнозами совершенно невозможно, что он сделает, да? Это плохо поддается нравится прогнозам, да, и всегда кажется, что, может быть, есть какая-то система сдержек, противовесов и так далее, да. Здесь я точно понимаю, что Беларусь использовать могут, да, знаешь, как у уголовников, да, мотив есть, очевидные преимущества от того, что это будет с территории Беларуси что-то сделано, а не с территории России есть. Есть.

0: сообщение о дроне было от белорусской стороны. Это, собственно, и белорусская сторона тоже подтверждает. Поэтому, если дрона не было, ну, значит, тогда или Беларуси показалось, или Беларуси очень хотелось, чтобы Вильнюс воспринимал эту угрозу серьезно. Если это сообщение о том, что что-то заминировано, здесь все эвакуируется, да? Ну, слушай, ну, что там может... Ну, что, все школы Варшавы заминированы, вот как было недавно, да? Ну, ладно, там, давайте расслабимся и не будем напрягаться, да? Ну, напрягаются, всех эвакуируют и стараются, в общем-то, быть готовы, да? Потому что количество тех, кто говорил, что да никто не будет наступать на Украину, кому это надо, ну, тоже было велико, да? Сейчас готовиться надо в любом случае и, в общем, понимать, что после того, что случилось в феврале 22-го, ничего невозможного нет.
1: Это были главная редакторка выдания «План Б» Ольга Лойко и блогер Александр Кнырович. Яны поразважали у эфира Еврорадио про ситуацию вокруг Беларуси.
2: Далее у программы «Евразум».
1: Супрацьстояние Киева и Минска. Чем скончится?
3: Ставление до Лукашенки – это минавіта пагарда.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Человек, который работает в системе, он понимает, что он садист. И быть садистом для многих людей не является проблемой или каким-то моральным выбором.
1: У камеры нельзя сидеть, можно только ходить либо стоять.
0: Обувь, в которой невозможно ходить.
1: Там видно душно, там все стены в плесени, вверху.
0: Начиная от переполненных камер, заканчивая реальными избиениями и применением электрошокеров, дубинок и всего остального. И этим пыткам подвергаются люди каждый день.

0: заседание для президента.
1: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Поза межами.
2: При микрофоне Ева Барцеловская. У день политвязни у Беларуси отбылась встреча, присвеченная памяти, свободе и отказности перед историей. Музей Вольной Беларуси разом с Музеем Незалежности Польши злазили у просторы 10-го павильона Варшавской цитадели польско-белорусскую дискуссию «Паустанне 1863 года. Спадщина двух народов». «Паустанне 1863 года», как написали организаторы, стало одним из тех моментов, когда белорусы і палякі разам змагаліся за годнасць, права на голас і свабоду. З таго моманту прайшло больш за 160 гадоў, але гісторыя палітычных рэпрэсій, турмаў і пераследу працягваецца ў нашай краіне і сёння. Тысячы беларусаў знаходзяцца за кратамі за тыя ж ідэалы, што і героі 1863 года. Месцам гэтага мерапрыемства стала цытадэль Варшаўска, дзе чакалі прысуду паплечнікі Кастуся Каліноўскага. А мэтай сустрэчы было нагадаць пра людзей, якія сёння плацяць сваёй свабодай за права думаць і жыць без страху. Мы паразмаўлялі з прадстаўнічкай музея пра гэтае мерапрыемства, і давайце паслухаем.
1: Па-за межамі.
3: Меня зовут Бланка Тибыревска. Я представительница молодежного совета музея 10-го павильона цитадели Варшавской, а также студентка Варшавского университета.
2: И сегодняшнее спотканье про паустанне 1863 года, оно отбывается у день солидарности с полезневоленными Беларуси. И это не выпадково, да?
3: Да. Во-первых, у меня появилась такая идея, чтобы в нашем музее соединить эти два народа, поляков и белорусов, в совместной исторической памяти. Но потом мои друзья из Музея Вольной Беларуси сказали, что 21 мая есть такой день солидарности с полезневоленными. И это очень хорошая оказия, чтобы отдать честь нашим предкам и людям, которые все же борются за свободу.
2: По час своего выступления вы сказали, что с 2025 года режим Лукашенко вызвали у нескольких сотен політичних в'язнів, і ми, поляки, повинні особливо розуміти їх лёс.
3: Я можу сказати, що в цілій польській історії і в 19-му, і 20-му віці люди були вимушені покинути свою родину, покинути свою країну і іскати убежище в інших країнах. Ці були повстанці, літерати, поети, політичні діячі, ну просто інтелігенція і самая активная часть нашего народа. І это все уже происходит с белорусами. И для меня это очень трогательно и печально, что это все же случается.
2: Так само была организована выстава Музея Вольной Беларуси про речи уже былых политвязнев. Вы бачили ее вперше, и коли так, то какие у вас уражения от ее?
3: Да, я смотрела эту выставку еще в Музее Вольной Беларуси, так как я часто его посещаю. Для меня это очень важно и очень интересно. Я с первого взгляда была просто в шоке от этого, как эти люди страдают и сколько в них сил при этом. Это просто что-то восхитительное. Какая в них сила, какая в них честь и какое человеческое достоинство, вопреки всего, что с ними случается.
2: Мы хотели бы жить в свете, где никто не репрессован. Так само ваша фраза. Можете ее так само прокомментовать и расширить?
3: Да. Ну, мы сейчас, много людей считает, что наступило время демократии, либерализма, развития, но обстановка в таких странах, как Беларусь, Россия, Украина, показывает, что это не совсем так, что все же даже в Европе, даже очень близко нас, есть страны, в которых тоталитаризм все же имеется в хорошем состоянии, да. И для меня это просто очень сложно понять, как это все уже может происходить. Но я стараюсь, как могу, поддерживать белорусскую диаспору в Польше, потому что я считаю этих людей героями.
2: Ці хацелі б вы штосьці дадаць да сказанага, абапіраючыся на тое, што 21 мая дзень палітвязняў у Беларусі?
3: Я бы хацела сказаць, што і кожны дзень помню пра тых людзей, как это не звучыць странна. Просто я часто думаю об этом, што я живу здесь в Польше нормально, што я могу учиться, наслаждаться своей жизнью, а люди в моем возрасте страдают и не могут жить в безопасности. Я бы очень хотела, чтобы люди в Беларуси знали, что поляки поддерживают их, что знают про их ситуацию и мечтают о том, чтобы жить с ними в дружбе, мире и чтобы все шло к лучшему.

0: Это... Это я, ты не познал?
1: А, это ты. Здорово, здорово. Ну, рад, что ты на свободе.
0: Дякую. Слухай, хочу тебе расповести зараз про то, что отбывается. То, что зараз на самой справе.
1: Не-не-не, стоп, слушай, не надо по телефону. Слушай, я тебя прошу. Никакой политики не надо по телефону. Я уже и так устал от этого. Ко мне и так приходили с обыском. Я уже морально это не вывожу, понимаешь?
0: Да, якая тут политика? Когда людей катуют и забивают, тут уже некая не политика.
1: Тихо, не надо, я же тебе еще раз говорю, прошу, не надо. Тут и так все уже более-менее утихло, и хочется же хоть как-то пожить.
0: Про что тогда поговорим?
1: Не знаю.
0: Ясно.
2: Передаем. Скажи там всем, что час усе меней. Мы годность еще бароним, да життё вытекая со жменем. У бясконцы дни, месяцы и годы, але мы помираем по воле. Ты як лист на свободу, як живое послание на

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: Думаю, что вопли Видопласова разбудили уже нават тих, як я, хотели еще в этот субботний ранок крышку должей подрамать, дык у Польщі пакуль что 8 годин 20 хвилин, у Беларуси 9 годин 20 хвилин. Але можете еще застаться у ложках, те, якія сёння не працуюць, але так само слухаць беларуска радіорація. А мы сёння будзем гаварыць даволі многа пра культуру, будзем гаварыць так само і пра палітыку, але пачнем ад надвор'я. Лето будзе гарачым, правда, больш гэта адчуем хвалами, кажуць кліматолагі. А синоптыкі пакуль не прагназуюць экстремальных цэнароў, аднак папярэджваюць аб хвалах шпёкі, як гэта было і ў папярэдні гады. Пра тэндэнцыі гарачыні з адмыслоўцам, кліматолагам, кандыдаткай графічных навук Ганнай Скрыган пагутарыў Улад Грыневскі.
2: Такія загалоўкі ў сродках масавай інфармацыі, мы, дарэчы, загалоўкі, яны вельмі ўплываюць на успрыняцце ўвогуле інфармацыі. Вось зараз час ад часу трапляюцца нам загалоўкі пра тое, што вельмі спякотнае, гарачае будзе лета, і ўвогуле гэта трошачкі ненармальная сітуацыя. Давайте тут разбірацца, ці гэта трошачкі міф, ці гэта проста нагнятанне нейкай абстаноўкі, ці гэта сапраўды ўсё будзе так. Першы такі факт. Лета будзе спякотным і гарачым. Вось, паводле вашай інфармацыі, ці яно так сапраўды будзе?
3: Я понимаю, што такія клікабельныя загаловкі – это очень важна. Із-за потока інфармацыі, а главное той потом, которая не исполняецца, мы думаем, што это всё не так. А тем более, што кліматолог каждый последующий год называют самым горячим, самым жарким. При этом мы видим возвраты холодов, тепла, то есть это входит в противоречие с такими ежедневными нашими наблюдениями и с ежедневным ритмом жизни. Поэтому мы относимся с очень большим скепсисом ко всем вот таким вот заголовкам. Что я могу сказать, что действительно прогнозируется, что лето 26 года побьет все климатические рекорды, и оно будет жарким. В нашем регионе планируется температурная аномалия плюс 2,2 градуса. Это очень много, несмотря на то, что это такие небольшие цифры, которые мы видим. У климатологов для этого есть основания, но при этом они говорят, что июнь может быть прохладным, и сухие неожиданные смены погоды – это становится частью нашей жизни, то есть частью нашего климата.
2: Пытанне психологии так само у климатологию уваходить, бо у минулом годе так само казали, что будет вельми гарачее лето, а узгадываючи его, я не помню. Там пару тыдню было, что жарко, спякотно, невыносно, а у середнем то лето такое было звычайное, а в осенью уже мы сидели и узгадывали, что нечто обещали такое гарачее лето, а его то и не было такого супергарачего.
3: Вот, наверное, в этом основная проблема коммуникации климатологов со всеми остальными неклиматологами, в том, что психологические аспекты климатологи в свои прогнозы и модели не включают. Это основная проблема. И климатологи, конечно, не могут говорить, как некоторые политики, со стопроцентной вероятностью, что вот именно так будет, гадалки не ходи. Нет. То есть проблема всех этих моделей, что они чрезвычайно сложны. Кажется, чем больше мы добавим факторов, тем лучше мы результат получим. Но здесь так не работает. Добавление факторов приводит еще к дополнительным статистическим ошибкам. И поэтому все выводы климатологов очень осторожны. То есть в норме климатолог говорит, не верьте прогнозам на 3 месяца. Их вероятность исполнения очень низкая. Руководствуемся тем, что дается на сутки, на трое. Вот здесь вот гарантия есть, там 80% предсказаний. Что касается прошлого лета, вы не поверите, климатологи уже подвели итоги, и действительно прошлый год побил климатические рекорды. Он был теплым, но и при этом лето было таким, каким оно было, понимаете? То есть здесь еще разница понятий того, что мы наблюдаем за окном, это погода, да, и того, что считают климатологи, то есть эти тренды и климатические характеристики. Я могу сказать, что мы, конечно, уже разбаловались теплой погодой, и хотела бы вот отметить тот факт, что средняя климатическая норма лета в Беларуси плюс 18 градусов. Если бы было такое лето вот сейчас за окном, то все бы сказали, что лето холодное. Средняя январская температура минус 7, но когда теперь минус 7 устанавливается на протяжении нескольких дней и недели, климатологи получают такой вопрос: слушайте, а где ваше потепление климата? Уже там 3 дня минус 7 морозы. Хотя вот прорыв арктического воздуха и достаточно долгое его нахождение над территории Беларуси в январе, это вот, да, характерная особенность этой зимы.
1: Як кажа кліматолог Ганна Скрыган, можа быць пабіты кліматычны рэкорд у 2026 годзе. А зараз ён выглядае такім чынам. Самы спякотны летні дзень быў 13 ліпеня ў 2024 годзе. Тады на метэастанцыі ў Жыткавічах тэрмометры паказалі амаль плюс 38 градусаў. У Мінску ў той жа дзень было плюс 35 градусаў.

0: Так, мой призыв был не ориентироваться только на процесс, но думать про результат и делать все возможное, что задействует международные институции, которые они есть, международные механизмы, которые они есть. И мы видим из того, что Карина Москаленко говорила, и из того, что делает Литва, что потенциал далеко не исчерпан этой работой. Правозащитники белорусские над этим работают. Есть конкретные примеры, данные, которые используются, но просто не терять фокус, продолжать бороться, не ограничиваться только мероприятиями или какими-то докладами. На это и был призыв.
1: Праз экспертные панели и дискуссии в формате фишбол удельники Конгрессу обмерковали методы правооборонной працы в контексте тотальных репрессий, шлахи до помоги, как внутри краины, так и у замежи для белорусских политвязняв, и оценили эффективность международного чиску на режим. А у працах Конгрессу принимала удел наша корреспондентка Татьяна Смоткина.

0: Беларускае радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.
1: 45-й міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнаўка 2026» у Беластоку працягвае конкурсную праграму. Завяршыўся другі конкурсны дзень, які сабраў на сцэне оперы і філармоніі падлашскай калектывы з большага з балтыйскім прысмакам. Адным з ключавых выступоўцаў дня стаў вакальны ансамбль з Эстоніі «Сталіна», які прадставіў праграму ў катэгорыі прафесійных хораў, кажа заснавальнік і дырыжор Сергей Миронаў.
2: Сложное впечатление. Вообще очень приятно всегда приезжать на этот фестиваль. Я уже в разных составах тут побывал. Очень душевный, теплый прием, такая семейная атмосфера. Очень доволен ребятами, подарили много эмоций.
3: Но сами глядаши у отказ выдали овации.
2: Да, зрителям отдельное спасибо, конечно. Кто-то плакал там. Очень честный такой процесс получился. Как видно, и у зрителей тоже такие эмоции. Для нас это особенно приятно.
3: У минулом годе вы заняли другое место у категории профессиональных хоров. Все ли вы вернулись за реваншем?
2: Не знаю, все зависит от, как решит жюри. Конечно, в этом году мы усложнили максимально программу. Все, что особенно трудно удалось найти ноты, «Отче наш» Александра Вуича. Он уже почил не так давно. Но мы связались с его супругой, как бы в дар этого фестиваля. Она разрешила нам исполнить это песнопение очень сильное, такое особенно сейчас отдается в сердце.
3: Насколько важно, как сам автор шоу твор, и как вы керуетесь, как добиться, может быть, идеального гучания?
2: В большинстве случаев это невозможно, конечно. Надеемся, что все-таки слышит, да, но, конечно, авторский текст для нас имеет огромную важность. Всегда хочется понять, что именно он хотел сказать. Вот конкретно, если брать «Отче наш», то была информация, насколько я знаю, что он писал эту молитву во время бомбежки Югославии, находясь, ну, примерно в таких же условиях, как многие из нас сейчас. Поэтому особенно актуально. Очень такая нетипичная музыка для духовного песнопения, но очень искренняя и очень такая.
3: Если мы кажем с вами про погрозу, то что вы маете на увазе? Бо размовляла аккурат с хором с Литвы, и они сказали, что про погрозу с Беларуси были тяжкости с выездом.
2: Я, к сожалению, последнее время не слежу за новостями, но судя по людям, да, все приходят в такое волнение, особенное какое-то. Будем надеяться, что все-таки это все закончится. Хочется мира всем.
3: Мать, ну вазе, что могли бы война на территории Эстонии?
2: Очень не хотелось бы, конечно, все возможно, но будем молиться, будем верить, что все будет хорошо, и войны все прекратятся.

0: Ішлітас пытала ў вас, ці сапраўды можа духоўная музыка спыніць вайну, памірыць усіх. Як вы зараз думаеце?
1: Ну, я вот на самом деле думал над этим вопросом довольно долго. Все равно не знаю. Не знаю, все равно есть какая-то сила есть у искусства, и она действительно может менять людей. Может, она не защитит от, не прекратит, да, вот конкретное зло, но может приведет к покаянию, например, человека. Всякое бывает. То есть все равно эта сила, она чувствуется, сила искусства, сила музыки конкретная, это всегда очень такое.
0: Спусімся до таких больш земных питанняў. Таксама у праграме конкурсна сёлета фестываля Гайнука 26 маецца эстонскі хор Кіло. Наколькі яны вам супернікі, бо катэгорія ўсё ж такі дзіцячая?
1: Это, ну, не наши соперники, они немножко в другой категории. Мы, конечно же, их знаем, и наши дети обучаются в этом хоре, и в том числе вот мой сын сегодня выступал, так что у нас тут тесные очень связи, там очень любим этот коллектив. И ребята, по-моему, наши участники, большинство заканчивали этот, как сказать, проходили это обучение в этом же хоре, так что очень переживаем из-за них. В этом году мы не одни, это радует.
0: И вот цікаво, что коли выступали, многие удельники інших хоров прислуховувалися до дверей, щось ловили некі гуки, шматголосся. Як ви вважаєте, що вони там могли слухати?
1: Не знаю. Я теж з інтересом слухав, якщо чесно, тому що ребята сьогодні як-то особливо емоційно виступали. Як завжди, якісно. Як завжди, я в восторгу від...

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: У Беластоку у хабе «Новая земля» отбылась вечерина памяти письменника Владислава Хроменки. Сустреча собрала выдавцов, письменников, сябров Владислава. Про новую книгу, якая вышла в выдавестве «Коммуникат» до этой сустречи, расповедая Ярослав Иванюк.
2: Однозначно, варто было выдать эту книгу, таки сборник прозы Владислава Хроменки, где трапили две его книги, якія раней выйшлі асобнымі публікацыямі. Гэта на музеі Швінні і тэорія змовы. Але найважнейшае ж тое, што ў гэтую кнігу мы ўключылі два раманы, якіх Уладзіслаў не закончыў, просто не паспеў. Адзін з іх даў загаловак нават кнізе. Гэта «Нешвіцкая крыза», кніга, якая дапісаная на 70% паводле ягонага суаўтара Макса Клімковіча. А другі раман «Выкрадальні гукаў», там зусім мало напісана. І вось гэта вельмі цікава, што гэтыя тэксты захаваліся. Захаваліся, напэўна, на гэтым камп'ютары, які застаўся ў Чернігаве, які згарэў, сапсаваўся, так? Але засталіся яны таксама ў сябров Владіслава Хроменкі. Дзякуючы ім мы маглі гэта вернуць у кнігу. І я лічу, што гэта вельмі важна нават для гісторіі беларускай літаратуры, бо не часта бываюць такія кнігі, дзе з'яўляюцца недапісаныя раманы, якіх аўтар не паспеў дапісаць, бо заўчасна сышоў з гэтага свету.
3: Лічу, што кніга Владіслава Хроменкі «Нешвіцкая крыза», якую вот недавно выдаў «Коммунікат»,
4: пра кнігу Владіслава Хроменкі кажа пісьменнік Владзімір Арлоў.
3: Та адна з удач выдавецкіх «Коммуніката». Гэта, па-першае, сапраўдная кніга, гэта не зборнік выпадковых тэкстаў, гэта сапраўдная кніга, аб'яднаная не толькі особой автора, але стилистикой автора, его белорусоцентричностью, как сегодня не раз подкресливали. И вельми истотно, что тут з'явился несконченный роман «Нешвіцкая крыза», и махчима соавтор Владислава Максим Климкович завершить все-таки эту працу. И, ну, мне сегодня было особливо, как бы, чуливо тут присутничать, потому что мы были знакомые, недренно знакомые с Владиславом, и он герой моей книги «Имены свободы», ну, где оповеды про тех, чей життёвый шлях уже скончився. И мне здаётся, что отрымалася сегодня размова, и в значной ступени дякуючи жонце, ну, теперь уже удове Вользі.
5: Варто славу вспоминать.
4: Расповедая белорусская письменница Міра Лукша.
5: Потому что только с той, что он, який мел плы, инспирацию на людей, на гумор, на строй, на то, что люди писали так само. Я сама его видаю уже 30, скажем, 5 годов. И он так, вот кого трапи быцем бы да, у мою хату, так? И, потому что один из моих лепших сябров в Беларуси. Какое значение бы это для меня было? Потому что, ну, он сейчас для меня живый. Я вспоминаю наши сустречи, и он там на улице Веселой. И память не забыл на сустреча, когда мы сидели втроем. Ганя Кондратюк, Шверубская, я и Слава. И мы всю ночь проболботали. Пьючий коньяк, так само, ведомо, его улюбленный. Але это сталося просто. Такий момент, пам'ятаю, нас тоді, значно молодіших, на 30 пару годів молодіших, але які за що дотрималися білорусчини, і ми ось по-білоруську говорили в тим домі нашому. Зрешті, в тим моїм домі вельми шмат білорусів, тут присутніх, спинялися, це вже 90-х, початок 90-х годів, за що до того місця, понад вулицей весело, як казав Слава.
1: Бадай, головною удільницею зустрічі стала удова Владислава Хроменки Вольга. Яна ділилася успамінами про письменника, рассказала про веселую сустречу их знакомства и про таямницы его творчества.

0: Украинская хоть и вельми близкая, там по грамматичной базе, там, я не помню, 81 сотых супадения, але вымовление все равно ты не повторишь.
1: Я про гэта, як музыка, ведаю, як ніхто. Але мое пытанне гучыць мемна. Ці існуе так званая беларуская сківіца, ці не існуе?
0: У любой мове яна існуе. Ось і все.

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў, а на сувязі ў нас Верхлес і спадарыня Галена, якую вельмі сардэчна вітаем у нашым эфіры і адразу на пачатку жадаем вам многае лета, бо неўзабаве ваш дзень народзінаў. Вітаем сардэчна.
1: Добры вечар, каханыя.
0: А вось, а гэта не Галена, толькі муж Галены.
1: Муж,
0: так што спадарыні Галіне многае лета.
1: Ну, усяго найлепшага для мае жоначкі. Будзе ў панеделак 77. Дзве сідэмачкі. Здаровя жычу. І каб здарова была, ну і трога выпіць мне дала.
0: Ну, вось.
1: Усяго найлепшы, паздравляю вас, каб всіх здаровыя былі. Цело ваш, гэта, маці, жану.
2: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
2: Еще я бы хотела с Павлом поздравить Валю и ее дочушку. Одна дочушка 19 мая обходила свой день рождения, а другая будет обходить 29 мая. А я им желаю всего доброго, счастья, здоровья, благополучия. Каб Господь их сохранил на многое лето. Каб яны были в добром здоровьечку и жичулявали всего доброго для их жанов Юрков, для детков и всего доброго. И еще я бы хотела поздравить Калинку с Новой Волей. Ее чудовных двух сыночков, Ярочка и Мирочка. Ярусь, дзянкуя табе за пачтовачку, которая піша ў радзінову. Табе желаю, Ярусь, шаго добрага, шчасця, здаровя, благополуча, каб ты хученко лётаў, лістаножкам, ножкі табе не балелі, каб ты быў здаровенькі, каб ты дажыўся да сваіх пара злоты. Желаю мой муж Анатолі, Галена і мае ўся сям'я. Для Калинки тоже всего доброго. И для Мирочка то я сама. Дорогой Рады Рации, еще хотела бы поздравить Нину Гибус-Соколки всего доброго и ее детков Ленкевич, Йолю Соколки и ее деткам всего доброго. И еще хотела бы поздравить куму Ирку с Кшичком, всего доброго, счастья, здоровья. И еще с Павлом Веру, матушку с мужем, с отцом, всего доброго. И их Данелька, и батюшок, всего доброго, счастья, здоровья. Ну и вам, дорогой Рады, еще Раечку хотела и Раитку поздравить, которая меня заступает у каждой работы, жить у ней многое лето. И для моего мужа всего доброго, моим деткам, моему сыночкам и сыновой, которые поехали за границу, каб они счастливо доехали и вернулись со счастливенько. И внучцы Павлинцы всего доброго, и Йоли. Ну і всім цілому Верхлесові. І ще для дібового Юрка, Юрочок, ти нас помог, своїй жоночці всього доброго. Щастя, здоров'я. Дякую вам, моцно дякую.
0: І ми вам так само дякуємо за телефонування. Я ще раз многое літа вам і усім у Верхлесі.
3: Поздравляю своего сыночка Игора, своих батьков Мираиду и Валентина Садольских, свою семью, Якимюков, Петровских, Селивонюков, Северинов, Паруков, Левчуков, Садовских, спадара Давида з Василькова, спадара Андрея з Плёсак, спадара Дамяна з Сідлец, спадара Даніля з Заблудова, вас, вядучых радіорацыя, жыхароў вёскі Макаўкі, слухачоў з Польшчы і за мяжой. Хацела скласці пажаданне для сваёй племянніцы Дар'і, якая адзначае дзень народзіна. Жадаю многа шчасця, здароўя, радасці ў жыцці. Гэтыя пажаданні яшчэ Эльвірка з Макаўкі. Хоча скласці пажадання для сваёй мамы Міраіды Садоўскай з нагоды Дня Маці. Жадаю многа шчасця, здароўя, радасці ў жыцці.
0: А з нагоды дня маці для самай каханай мамы на свеце, геній з вострава паўночнага, па жаданні многіх лет у здароўі і шчасці перадаюць дачка Дар'я і сын Пшэмэк. А ў нас ужо прымакі і жонка мая каханая песню выбраў Анатоль з Верхлясія.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

Зараз мы не одни. Мы с Каткой. И мы жадаем тебе натхнення, поспеху и музыцы у сердца назавсёды. Ось так. Готовы заспевать разом?